0: Gute Nacht, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Sieben Sekunden Sendepause, bis der Rolf kommt. Hallo Rolf. Muschelradio.
2: 674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F
3: Genau, das hörst du am Montagmorgen, den 22.03. immer noch. 2021. Wir haben heute den vierten Montag im Monat. Es gibt fünf, also mache ich mir heute ein Lovers Club Special. Das ist im letzten Monat ausgefallen, weil ich ein bisschen blöd war. Und zwar geht's dann heute im Lovers Club um das Jahr 1970.